0: calling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Bujumbura, Kinshasa, and Tangier.
1: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
0: The commercial shortwave station in the USA.
2: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
3: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
4: Приветствую вас, дорогие мальчики и девочки. Приветствую также и тебя, дядюшка Дэн.
5: Я приветствую тебя, тетушка Кэрол, а также мам и пап и всех членов семьи, слушающих нашу сегодняшнюю передачу.
4: Я бы хотела кое о чем спросить наших слушателей. Было ли с вами такое, когда вам казалось, что вас в семье недооценивают? Или, может, вы испытывали зависть к своему старшему брату или старшей сестре?
5: Если с вами такое бывало, тогда вам будет особенно любопытно послушать наш сегодняшний рассказ. В нашей первой передаче про Моисея о тех днях, когда он был еще младенцем, мы рассказывали о Мириам, сестре Моисея, которая нянчила его, пока его прятали в корзинке на реке Нил.
4: Она очень любила своего брата, не правда ли, дядюшка Дэн?
5: Да, она очень его любила.
4: Но много-много лет спустя в жизни Мириам произошло что-то такое, о чем пойдет речь в нашем сегодняшнем рассказе. Вы можете найти эту историю в Библии в 4 книге Ветхого Завета, в книге Числа, глава 12. А назвала я ее «Великая Мириам».

0: моем рассказе речь пойдет о великой женщине. О женщине, обладавшем сильным характером. О женщине, которая пользовалась в жизни многими льготами. О женщине, знавшей власть и почести. О всеми уважаемой женщине. И которая, тем не менее, поддалась соблазну и согрешила. Израильтяне, возглавляемые Моисеем, покинули Египет и благодаря чудесам Божьим достигли, наконец, горы Синай, где они провели почти целый год. Здесь их служение Богу приняло более определенный характер, а их организационная структура стала более эффективной. Это было совершенно необходимым для их успешного поселения в земле Ханаан. Теперь же облачный столб, который служил в качестве зримого присутствия Бога, дал знак, что настало время трогаться в путь в Ханаан, землю обетованную.
1: Аарон! Аарон, смотри! Облако, которое висело над Скинией, поднимается.
2: Да, Мириам. Наконец мы двинемся в путь, в землю обетованную. Тут всего 11 дней пути до Кадиса, который находится на границе с Ханааном. И тогда мы дома, в земле обетованной.
0: Все стояли неподвижно. Взоры всех в нетерпеливом ожидании устремлены на столб облака. В какую сторону оно поведет их? И, как обычно, торжественный призыв Моисея отметил это событие.
3: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя. Аминь!»
1: «Мне не терпится узнать, в какую сторону нас поведет облачный столб».
4: «Само собой разумеется, что на север, в Ханаан».
1: «Оно двинулось!»
4: Моисей дал сигнал трубачам. Мы двинулись в путь в землю обетованную, домой.
0: После 3 дней трудного, изнуряющего пути, они, наконец, прибыли в Тавера. Многие из них были обозлены, недовольны и жаловались.
5: Тут очень жарко.
6: Тут очень сухо.
1: Я устала от всей этой бесконечной ходьбы.
7: Ходишь по камням, в пыли.
0: Как обычно, когда израильтяне останавливались на отдых, Моисей произнес свой торжественный призыв.
3: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!»
0: К этому времени число недовольных возросло, и вскоре уже все израильтяне стали жаловаться. Узнав об этом, Моисей сильно опечалился и обратился к Господу в молитве.
3: «Господи Всевышний, Бог Авраама, Исаака и Якова, за что ты мучишь меня? Почему не нашел я милости перед очами твоими? Зачем ты возложил на меня одного тяжесть жалоб всех этих людей? Я один не могу нести это бремя. Помоги мне, о Господи, вести народ Твой праведным путем и согласно Твоей святой воле».
0: Господь внял молитве Моисея и повелел ему выбрать 70 старейшин израильских в качестве советников и помощников.
3: «Все вы, стоящие передо мною, были выбраны для особой миссии. Все вы являетесь уважаемыми людьми преклонного возраста, обладающими здравым смыслом и большим жизненным опытом. Я лично выбрал вас по велению Божьему. Отныне все вы разделите со мной ответственность за руководство израильтянами».
0: Среди всего множества людей был один человек, кто был недоволен Моисеевым выбором этих 70 старейшин. то была женщина, завистливая и ревнивая женщина. Два брата, Моисей и Аарон, и их сестра Мириам, получили от Бога высокие почести. Они были руководителями израильтян. Аарон и Мириам, так же, как и Моисей, были одарены пророческим даром. И они втроем работали в тесном контакте над освобождением израильтян из египетского рабства. Впоследствии Мириам, которая обладала незаурядным поэтическим и музыкальным даром, вела израильтян в песнопении на берегах Красного моря. Далеко над морем и пустыней несся радостный припев.
1: Пою Господу, ибо Он высоко превознесся.
8: Высоко превознесся.
1: Коня и всадника египетского Он вергнул в море.
8: Вергнул в море.
1: Пучины покрыли их.
8: Покрыли их.
1: Господь, крепость моя и слава моя.
8: Слава моя.
1: Он был мне спасением.
8: Спасением.
1: Он Бог мой прославлен.
0: Но вот наступил час, когда то зло, которое принесло когда-то разлад на небесах, возросло в сердце Мириам. Это произошло во время остановки израильтян в Рефидиме, перед тем, как они двинулись к горе Синай. То было первым проявлением зависти в сердце у Мириам.
1: Аарон, ты слышал, что сделал Моисей?
2: Нет, Мириам, а что он сделал?
1: Он назначил правителей над народом. Главного правителя или князя над каждым из 12 колен, а им в подчинение руководители над 1000 человек, сотней и даже над десятком.
2: Я не вижу в этом ничего плохого. Они могут быть полезны в небольших делах. К тому же это снимет большое бремя ответственности с Моисея, а также с тебя и меня.
1: Я не возражаю против того, чтобы были назначены руководители. Мне только не нравится то, как это было сделано.
2: И как это было сделано?
1: Без нашего с тобой совета и помощи.
2: Мириам, мне кажется, что ты ревнуешь.
1: Нет, нет, совсем нет. Ты да я. Мы делим ответственность за руководство израильтянами на равных правах с Моисеем. И ему следовало посоветоваться с нами, вот и все.
2: Ну-ну, Мариам, он, наверное, посоветовался с Богом.
1: Ничего подобного. Все это Сепфора. Дело ее рук.
2: Сепфоры? Жены Моисея?
1: А почему тебя это удивляет? Хоть она и выглядит робкой, тихоней, на самом же деле она склочница и сплетница.
2: С чего это ты взяла, Мириам?
1: Эти новые руководители — это ее идея. Она пытается отобрать у меня хоть сколько-нибудь власти, чтобы унизить меня в глазах Моисея.
2: Мириам, ты ревнуешь к себе.
1: Ничего подобного! Я к ней совсем не ревную.
2: Ну, неважно, ревнуешь или нет. Просто твое отношение к ней нездоровое. Тебе следует выбросить все это из головы.
1: Аарон!
2: Ну, я твой брат, Мириам, и я тебе говорю прямо. Все то, что ты думаешь про Сепфору, неправда. Я требую, чтобы ты прекратила говорить про нее подобные вещи. И чтобы у тебя в мыслях этого не было.
1: Хорошо, Аарон, раз ты требуешь.
0: Слова разумного совета Аарона сдержали завистливую ревность в сердце у Мириам. Но зависть эта проснулась вновь, когда Моисей назначил в Тавере совет старейшин.
1: Знаешь ли ты, Аарон, что Моисей только что назначил 70 старейшин в качестве своих советников?
2: Да, Мириам, конечно, знаю.
1: Ты, разумеется, с этим не согласен, ведь так?
2: Отчего же? Они могут оказать серьезную помощь Моисею, чтобы более эффективно исполнять законы и выносить более справедливые приговоры.
1: Но по твоим глазам видно, что на самом деле ты этому не очень-то рад.
2: Я? По правде говоря, я думаю, что Моисею следовало посоветоваться с нами относительно этих назначений.
1: Да, Моисей с нами не считается.
2: Да, это так, но почему?
1: Просто хочет загрести всю славу и почести себя одному. Вот и все. Для себя и для Сепфор.
2: Я не думаю, что Сепфор имеет к этому какое-либо отношение.
1: Я так думаю, что она имеет отношение. Ведь она эфиопка.
2: Сепфора?
1: Да, Сепфора. Я презираю ее, презираю, и все тут.
2: Послушай, Мириам.
1: А почему бы и нет? Ведь она же меня ненавидит. Она оказывает давление на Моисея с тем, чтобы он нами пренебрегал. Мною и тобой тоже.
2: Я в этом не очень уверен.
1: Но со времени ее прихода Моисей ни разу не посоветовался с нами. Ни с тобой, ни со мной, как он это делал раньше. Разве не так?
2: В общем-то, это не совсем так.
1: Скажи, что ты собираешься делать в связи с этим, дорогой мой братец?
2: Делать?
1: Именно, именно делать. Мы должны что-то предпринять.
2: Что же именно?
1: Мы имеем право разделить с Моисеем на равных правах всю ответственность, а также все почести, связанные с руководством израильтянами, не так ли?
2: Да, это так. Мы получили такие полномочия.
1: Ты что, не считаешь себя способным таким, как Моисей?
2: Да, я... Нет, я лучше этого не скажу.
1: Я твоя сестра, Аарон. Не надо скромничать. Ты можешь говорить мне все напрямую.
2: Ну, в общем, честно говоря, мне кажется, что у меня больше природных способностей, чем у Моисея. Он полагается во всем на Бога, а я нет. Но я однажды оплошал Мириам. Я проявил слабость. Если бы я был покрепче, если бы я тверже стоял за правое дело, если бы я отговорил людей от того, чтобы сделать того, золотого тельца, тогда, у подножия горы Синай, я бы...
1: Всякий человек имеет право на одну малюсенькую ошибочку.
2: Да, я думаю, что ты права.
1: Значит, ты согласен со мной, что Моисей нами пренебрегает? Он нас игнорирует.
2: Да, это так.
1: А его жену, эту эфиопку, ее надо просто гнать отсюда. Ведь правильно.
2: Да, Мириам, я чувствую ту же ревность, что и ты.
1: Это не ревность.
2: Ну, это самое, что бы это ни было.
1: Это просто-напросто здравый смысл и больше ничего.
2: Мне кажется, нам следует поговорить с Моисеем напрямую.
1: Ах, ты просто читаешь мои мысли, Аарон. Давай, пойдем к нему.
9: Я хотел бы попросить тебя, тетушка Кэрол, закрыть на минутку глаза.
10: Окей. Ну, давай, что там у тебя?
9: Я положу тебе в руки один предмет. Вот. Скажи мне, что это такое?
10: Это книга. И довольно тяжелая. Я думаю, что это Библия.
9: Правильно. А теперь скажи, что это такое?
10: Это книга, но... Много меньше. Это, наверное, наша книжка. Да, так оно и есть.
9: Этой игрой я преследовал определенную цель.
10: А именно?
9: Все дело в том, что наша книжка уроков Библии, хоть и небольшая по размеру, но для тех, у кого нет своей Библии, может оказаться одним из самых ценных приобретений.
10: В этих уроках даны выдержки из Библии, так что все, как дети, так и взрослые, могут пройти эти уроки, не имея собственной Библии.
9: А кроссворды и загадки доставят удовольствие всем, независимо от возраста.
10: Эти книжки с уроками вам ничего не будут стоить. Все, что вам надо сделать, это послать нам свой запрос по адресу.
9: Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
10: А теперь давайте вернемся к нашему рассказу под названием «Великая Мириам». Поддавшись духу недовольства и зависти, Мириам и Аарон пошли со своими жалобами и обидами к Моисею.
2: Добрый день, Мириам, и тебе, Аарон.
11: Мы хотим поговорить с тобой, Моисей.
2: Буду очень рад. Нам редко выпадает возможность поговорить.
11: Моисей, мы должны отделаться от этой женщины.
2: Какой женщины?
12: Она имеет в виду Сепфору.
2: Мою жену?
11: Да. От нее у нас одни неприятности. Пока она с нами, нам не видать у Бога благодати.
12: И ты с нами не считаешься, пренебрегаешь нами, и все из-за нее.
11: Мы втроем были избраны вести наш народ из Египта в землю обетованную.
12: Нам тоже был дан пророческий дар, мы тоже общаемся с Богом, и Он говорит с нами так же, как и с тобой.
11: Мы все трое были избраны на равных правах руководить израильтянами.
12: Но разве ты считаешь нас равными себе? Конечно, нет. Ты сам назначаешь старейшин, сам судишь народ, делаешь множество разных дел, даже не спросив совета ни у меня, ни у Мириам.
11: Это наносит нам оскорбление, принижает наши способности и ответственность, данные нам Богом.
12: Ну, что скажешь?
2: Там, где зависть и ревность свили гнездо, там злой разлад, делают свое темное дело.
12: Сразу видно, что разговаривать с тобой на эту тему бесполезно.
11: Само собой разумеется, Аарон. Ведь его жена вертит им как хочет. Она зловредная. К тому же хорошо знает, как использовать свою...
2: Аарон, Мириам, умоляю вас, взгляните на Скинию. На это облако над Скинией.
12: Оно... движется.
11: Что бы это значило?
2: Облако исчезает.
11: Моисей, что это значит?
2: Оно ушло. Полностью исчезло. Бог недоволен вами. Тобой, Аарон. И тобой, Мириам. Особенно тобой, Мириам.
11: Но что я такого сделала?
2: Мириам, Мириам, ты вся белая, словно снег. Бог наказал ее. Он поразил ее проказой.
12: Проказой?
11: Нет, нет, нет, нет, нет, нет.
2: Ах, Моисей, мы согрешили. Мы согрешили против Бога и против тебя. Я каюсь в своем грехе и молю о прощении. Я вижу в этом наказании, которое выпало на долю Мириам, жестокий упрек себе. Я покорюсь, Моисей, умоляю тебя, очисти Мириам от этой проказы.
13: Бог поразил ее проказой, и только Бог может излечить ее.
2: Разве мы не можем ничего сделать?
13: Я обращусь к Богу в молитве и буду просить у Него милости.
10: Господь Бог Израиля внял мольбе Моисея и очистил Мириам от проказы. Бог сказал Моисею, что Мириам должна оставаться за пределами лагеря, где расположились израильтяне, в течение 7 дней.
11: 7 дней.
13: На 8-й день ты сможешь вернуться.
2: Да, но, Моисей, даже 7 дней в этой пустыне представляют серьезную опасность для женщины. Там полно всяких диких зверей, самых разных зверей. Там даже львы водятся.
13: Она должна понести заслуженное наказание. Мириам вызвала много недовольства среди людей своими жалобами и своей злобной завистью.
11: Со мной будет все в порядке, Аарон.
2: Да, но ночью где ты будешь спать, Мириам? Что ты будешь есть? Как ты сможешь себя защитить? Что ты будешь делать, если...
1: Не беспокойся об этом, Аарон. Бог позаботится обо мне.
2: Но ты ведь женщина. Конечно, Мириам, конечно, ты права. Бог о тебе позаботится, если ты в Него веришь.
1: Я верю в Него. Верю безоговорочно и полностью. Я знаю, что бы со мной ни произошло в пустыне, на то, значит, была воля Божья. Если я погибну, значит, так тому и быть.
13: Я... Извини меня, Мириам, но тебе пора идти. Бог в помощь.
1: До свидания, Моисей. До свидания, Аарон.
2: До свидания. До свидания.
1: До свидания.
12: Прошу внимания, пожалуйста, прошу внимания. Народ Израиля, я созвал вас для того, чтобы обсудить с вами один очень важный, жизненно важный вопрос, а также чтобы признаться в страшнейшем грехе. Как вам известно, Мириам была изгнана в пустыню, но ее грех — это мой грех. Я мог бы предупредить ее поступок, но я этого не сделал. Я каюсь в этом грехе своем и прошу вас простить меня. Теперь же я хочу услышать ваше слово. Мы можем либо двинуться немедленно по направлению к земле обетованной, или можем оставаться здесь, ожидая возвращения Мириам. Каково ваше слово?
14: Давайте подождем Мириам. Она великая женщина. Я думаю, надо дождаться ее возвращения.
15: Да, будем ждать Мириам.
16: Мама Мириам!
17: Облаком, Аарон, если оно двинется в путь, то и мы должны двинуться тоже. Не так ли?
12: В данном случае Бог Израиля ждет вашего решения и будет безоговорочно следовать
17: ему. Тогда о чем разговор? Давайте ждать Мириам.
1: Будем ждать.
17: Скажи, Аарон, есть ли у нас гарантии, что Мириам вернется?
12: Нет, никакой.
17: В конце концов, она ведь женщина, а пустыня — опасное место даже для мужчины.
12: Все, что мы можем делать, это надеяться, молиться и ждать. Если она не вернется на восьмой день, нам ничего не останется делать, как считать, что такова Божья воля, и мы двинемся в Ханаан без нее.
10: Прошло 7 дней. Рано утром, на 8-й день, еще до того, как рассвело, Аарон встал с кровати и вышел из палатки.
2: Начало светать.
13: Доброе утро, Аарон.
2: А, ты здесь, Моисей?
13: Да, и я здесь. Тоже беспокоюсь о Мириам. Если хочешь знать, все люди, весь наш многочисленный лагерь глядит в пустыню в напряженном ожидании, чтобы первыми увидеть Мириам.
2: Они что, действительно о ней такого высокого мнения?
13: О, да. Она завоевала их уважение и любовь. Они все ее любят.
2: А она... Вернется ли она? Что если пустыня ее поглотила?
13: Мы можем только ждать, Аарон.
2: Где же она? Мириам, Мириам, где ты?
13: Терпение, Аарон, терпение.
17: Вон она, Мириам.
2: Что это? Илья слышался?
14: Это Мириам, она возвращается! Мириам, вот она возвращается!
13: Это Мирьям. Она жива. Она вернулась. Слышишь, мои силы? Мирьям вернулась к нам.
3: Да, Арон, слышу. Воспоем Иегову, ибо он Бог мой.
12: Восхвалим и превознесем его. Он Бог любви и милосердия. Восхвалим Господа Бога.
8: Восхвалим Господа Бога.
12: Бог наш защитил Мирьям от опасности и изберег ее.
8: Изберег ее.
12: Кто подобен ему? Восхвалим Господа Бога.
8: Восхвалим Господа Бога.
12: Восхвалим Господа Бога. Восславим имя Его.
8: Восславим имя Его.
12: Он наш Бог. Он заботится и защищает нас.
8: И защищает нас.
12: И Иегова имя Ему.
8: И...

0: Вы можете прочесть сегодняшнюю библейскую историю в Ветхом Завете, в книге «Числа», глава 12, стих с 1 по 16. Моисей в своем прощальном слове также упоминает об этих событиях, о чем повествуется в книге Второзакония, глава 24, стих 9.
1: Ну вот, тетушка Кэрол, сама видишь, что может произойти, если ревность и зависть возьмут верх над разумом.
0: Мириам следовало быть довольной тем, что она имела. Мне кажется, что в послании к Галатам есть что-то относительно греховности вожделения, которое противно духу.
1: Ты на правильном пути. Это в 5 главе, там дан целый список того, что противоположно природе духа. И зависть включена в этот список.
0: Ничего, кроме неприятности, зависть не приносит.
1: Ну, вот наше время истекло, тетушка Кэрол.
0: Ну, что делать, нам пора. До следующей встречи в эфире.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
1: До новых встреч!